0: зарплат и спроса, связанного с этими зарплатами, с этими рабочими местами. Это было, конечно, немножко чудно читать вот эти вот сообщения, как будто из букваря столетней давности. Ну, это известно, там, я не знаю, столетиями, что любой производитель, по крайней мере, с 19 века так точно, любой наемный работник, он же есть потребитель. Причем часто тех же самых товаров, которые он производит. И если ему не дать деньги, то покупать эти товары будет, в общем, особо некому. Такая простейшая идея, которая всем известна. Товарищ Форд очень ярко, более 100 лет назад, объяснил своим американским олигархам, зачем он платит рабочим в два раза больше после внедрения конвейера. Для того, чтобы они покупали Форд Т. И он стал первым производителем, который стал продавать машины миллионами. Вот сейчас это в очередной раз, как научное открытие, преподается публике, но только с той отметкой, что поскольку и искусственный интеллект очень быстро становится вездесущим, и степень его, скорость его масштабирования невероятная, то, соответственно, и объем вопросов, которые в этой связи возникают, совершенно иной. В результате искусственный интеллект и капитализм, они как в одном флаконе?
1: Совместимо.
0: Наливаются?
1: Совместимо.
0: Налить-то можно, а взболтать. Третья новость, что это уже какие-то бельгийские и венгерские исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект может пойти по пути дарвиновской эволюции, начать саморазвиваться и самоорганизовываться и дойти до стадии конкуренции с людьми за ресурсы. Лично я считаю, что вот это, ну, дарвиновская ересь, это ересь уже была изначальная, да? Но то, что законы биологической природы начинают механически переносить уже на вопросы, связанные с размытием предметов, уже искусственный интеллект, как ни крути и ни верти, он очень подобен человеческому, по внешним показателям, человеческому сознанию и разным другим аспектам, но все-таки это качественно, я считаю, что это качественно другая история немножко, да? Почему? Потому что искусственный интеллект не содержит и не может в себе составлять такого важнейшего феномена, как воля. Воля и потребность. Ну, потому что воля и потребность предмета — это что? Попрошу твоего мнения, если ты захочешь вообще эту тему трогать. А четвертая новость, она настолько забавная, сколь и значимая. Прочитал буквально чуть ли не вчера, что ли. Volkswagen рассматривает возможность производства китайских автомобилей на своих заводах в Германии. Я прочитал эту новость 3 раза. Просто как все-таки такой немножко полунемец, да, вырос там, прожил столько лет там. Volkswagen рассматривает возможность производства на своих заводах в Германии чужих авто. Даже не в том, что это китайские, там, хоть марсианские. Вообще, сам факт, вот сама фраза, которая вот в моем полунемецком восприятии физически непредставима была никогда до этого. Потом, правда, дописано, что не только Volkswagen, оказывается, занялся такими удивительными размышлениями, а и там Renault, Nissan, там еще кто-то там, ну, то есть такие монстры. Кто-то из американцев, по-моему. Где-то аппетитом снижено было написано, что пекинский автомобильный салон, который вот сейчас вот происходит в Пекине, показал, что за цену одного среднестатистического американского электромобиля можно купить до 5 китайских. Андрей, ну тоже, как ты считаешь, думаешь, ну что ж такое-то? 1 к 5, ну как такое может быть? Ну, как такое физически может быть? Причем сравниваются же там не запорожцы и майбахи, да? А сравниваются технически, ну, если не идентично,
1: ну, одного то класса,
0: одного класса машины. Mm-hmm. Вот такие новости из окружающего мира. Мы решили, вот я решил специально сегодня не упираться в российские реалии, потому что, ну, они такие, какие есть, они не меняются. Тренды все те же, которые мы видели и раньше, да? Охлаждение продолжается. И мы успешно движемся к точке бифуркации, которая произойдет, скорее всего, в районе середины конца лета.
1: Ну, август, вот август-сентябрь.
0: Да, мнению. Ну, то есть, вот что ты, вот как можно интерпретировать все это невероятное? Вот каждая из этих новостей сама по себе, каждая, это просто какой-то мини-фугас в своей предметной области. Пожалуйста, прокомментируй. Начни с чего хочешь.

0: Я начну с Volkswagen, потому что, когда ты рассказывал, я вспомнил одну очень забавную вещь. Дело в том, что после кончины Третьего Рейха, значит, в Германии и в мире вообще осталось всего две марки, которые нам Третий Рейх подарил. Вот. Это как раз Volkswagen, народный автомобиль, да, и Фанта.
1: Вот. Фанта?
0: Фанта, да. Фанта – это вообще фантастическая история, потому что в Германии был завод Кока-Колы. Вот. Естественно, когда началась война, то все компрессоры, ну, там же они порошок поставляли.
1: Ингредиенты.
0: Да, они перестали поставлять. Ну, а осталась же, как говорится, линия поточная, плюс бутылок осталось огромное. В те же времена-то их, это не сейчас, тогда не выбрасывали.
1: И немецкие мозги никуда не делись.
0: Да. Вот они быстренько придумали такую вот, так сказать, желтенькую водичку смешную, вот, с апельсиновым вкусом. И вот она, так сказать, как бы прожила вот, как бы, с тех времен до наших дней. А, что касается вот твоего... Значит, вопроса по поводу того, что на заводах Volkswagen вот производить китайские...
1: Это размышление, да, пока не началось, но сам факт, что такая мысль возникла, Андрей.
0: Андрей, понимаешь, вот здесь как раз ничего удивительного нет. И то, что ты... Вот эти вещи взаимосвязаны, то, что сказал, вот производство и 1:5. Да? И это на самом деле, я бы так сказал, это не предел, к сожалению, да. Вот. Нет, реально, потому что мы об этом говорим уже много лет и как раз ставим в пример вот эту китайскую систему отраслевых цифровых платформ. Ну, мы с тобой прекрасно понимаем, да, что это такое. Ну, я нашим зрителям объясню. Значит, мы все пользуемся так или иначе цифровыми платформами. То есть одна из цифровых платформ, которой мы постоянно пользуемся, это Яндекс.Такси, допустим, да? То есть мы...
1: Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет.
0: Да. Ну, Озон, Вайлдберрис, вот это все, так сказать, там заказы, там, гостиниц, там, покупка билетов, там, куда угодно и так далее. Это все цифровые платформы. Но китайцы пошли дальше. Вот, они, потому что все платформы, о которых мы говорим, они платформы, скажем так, потребительские. То есть это вот чисто вот в частном виде. Что сделали китайцы? Они взяли сначала одну отрасль и ее, так сказать, полностью оцифровали. В каком смысле? Что любая отрасль – это, скажем так, черный ящик, который что-то там производит. Да? У этого черного ящика есть вход и выход. Соответственно, самые большие так называемые транзакционные издержки, то есть издержки на логистику, на всякие, так сказать, вот, и, там, вот эти коммуникации.
1: Да нет, просто переговоры, нахождение информации, поставщиков.
0: И это всегда как раз вот этот самый вход и выход.
1: Да?
0: Вот. То есть, грубо говоря, получается так, что предприятие, любое предприятие, неважно, какое, чем бы оно ни занималось, ну, если оно производственное предприятие, оно где-то там 30-40% своего времени, ресурсов и так далее тратит на производство вот чего-то, да? Вот, а все остальные, там, 70-60%, оно тратит на то, чтобы либо привести...
1: На обеспечение.
0: Да, либо продать это все дело. Так? Вот. Плюс еще ко всему есть вопросы, связанные с функционированием предприятия, потому что, как бы, ну, оно же не в воздухе висит, да, оно лежит на земле, так сказать, да, там, так сказать. Есть вопросы, связанные с энергетикой, там, с функционированием системы отопления, сети, ну, все вот это. Вот. И, соответственно, предприятие, каждое предприятие вынуждено вот эти вопросы решать помимо того, что оно производит. И, как я сказал, что на само производство с точки зрения именно затрат человек часов, так сказать, оно уходит там 30-40%. А все остальное, это вот это вот все связано с...
1: Дорогие друзья, простите, Андрюша, я на секунду тебя перебью. Прошу иметь в виду, что Андрей, в отличие от многих других экспертов, предприниматель, то есть он акционер, владелец предприятия 30 с лишним лет. Непрерывно. С 90-го какого-то лохматого
0: года. С 90-го года.
1: Господи. То есть 36 лет.
0: Да.
1: То есть в данном случае, прошу иметь в виду, он точно знает, о чем говорит. Извини, пожалуйста, Андрюш.
0: Так вот, что сделали китайцы? Они сделали следующее. Они создали цифровую платформу, которая обеспечивает предприятие вот этими всеми внешними вещами. То есть задача предприятия заключается в том, чтобы вот просто производить тот продукт, который оно производит. То есть понятно. То, чем оно профессионально затраты, занимается, что у нее компетенции и так далее. Вот. А что касается всего внешнего контура, это решает платформа. То есть, допустим, там, скажем, ну, условно говоря, вам нужно какие-то комплектующие подвести к такому-то времени. Да? Вы набираете, вы заходите на платформу, набираете, мне нужно то-то, то-то к такому-то времени. Так? Значит, и все. И платформа сама находит то, что вам необходимо, привозит. И, опять же, так сказать, вопросы, ну, то есть там решаются вопросы качества, сроков поставки, цены
1: платежей,
0: и так далее.
1: Там платежей, все остальное, и так далее. Да.
0: Дальше. Вы знаете, что к такому-то сроку у вас выйдет готовой продукции такое-то количество. Вы также на платформу заходите и говорите, что вот тогда-то у меня выходит такое количество продукции, которое я готов там, по такой-то цене там, или так сказать, в таком-то диапазоне цены реализовать. И так сказать, все. Дальше, опять же, вопрос платформы. Платформа находит сама потребителей. В нужный момент приезжают, так сказать, нужные люди, специально все забирают и увозят. То есть фактически предприятию остается то же самое, что касается всех коммуникаций внешних. Допустим, ремонт оборудования. У вас, допустим, вышло из строя какой-нибудь станок, условно говоря, да? То же самое. Вы идете на платформу, вы говорите, у меня вот такая-то есть проблема, к вам приезжают либо по телефону, если что-нибудь легкое, вам по телефону вас консультируют, если не надо приезжать, если надо конкретный какой-то более серьезный ремонт, то к вам приезжают специальные люди, которые все это ремонтируют или, может быть, забирают, так сказать, на какое-то время, так сказать, это оборудование, ремонтируют, привозят вам обратно. То есть практически все вот эти вопросы, они решаются. К чему это приводит? Это приводит к тому, о чем, так сказать, с чего ты начал. Цена на конкретную продукцию из-за того, что ты лишен вот этих всех затрат, становится меньше, суще не просто не, там, не на проценты, а в разы.
1: Ну, я добавлю только, Андрей, что к этой всей неземной красоте добавляется исключительно эффективное китайское финансирование, которое не только дешевое, оно обладает гигантским количеством инструментов, вариаций и методов для того, чтобы поддержать китайского производителя. То есть вся китайская финансовая система подчинена интересам китайского производства. У нас наоборот. У них именно так. То есть там помимо кредитов по 3%, могут быть кредиты 0,3%, могут быть списания процентов, когда ты успешно построил свое предприятие.
0: Да, может быть списание тела кредита.
1: Может быть списание тела кредита, если ты, например, выгнал с китайского рынка импортных поставщиков, которые там были раньше, или вообще сам зашел на экспортные рынки. Если ты зашел на экспортные рынки, тебе могут дать экспортную субсидию. То есть тебе в карман заплатить деньги за то, что ты начал экспортировать.
0: Абсолютно.
1: От китайского, да. Гуманного китайского государства. Причем это рутина китайской экономической системы на протяжении десятилетий. Вот один из наших с тобой ближайших соратников, недавно вернувшийся из Китая, занимался там конкретно темой производства. И ему нужно стекло для его производства. И выяснил потрясающую вещь. Стекло вообще онтологически было видом продукции, которая считалась целесообразным производить исключительно на месте. Почему? Потому что оно очень тяжелое, занимает много места, если оно готовое, там бутылки всякие, там фляжки там и так далее. И возить его невероятно дорого из-за этого. С места
0: ну,
1: на
0: ты место. Возишь воздух практически.
1: Возишь воздух, да. Поэтому считалось совершенно бессмысленным возить стекло на расстоянии больше, чем там X километров. Небольшое количество километров. Так вот. Сейчас в мире ситуация со стеклом, во всем мире, подчеркиваю, во всем мире ситуация со стеклом дошла до такого невероятного уровня, что возник новый бенчмарк. То есть минимальный, ну скажем, новый рыночный ориентир, бенчмарк, да, рыночный ориентир. Какой? Сколько стоит доставка в пункт X китайского сырья, включая все логистические расходы? Это теперь рыночный ориентир в Европе, в России, в Азии, в Латинской Америке даже. Ну, то есть какие-то невероятные совершенно вещи происходят. Почему? Потому что китайцы до того дооптимизировали и стеклянное производство, они до того дешевые в производстве, что могут позволить себе гигантские накладные транспортные расходы, оставаясь в приличной позитивной маржинальности. Товарищи, давайте вдумаемся в эти факты. Да? К чему мы это все рассказываем, Андрей? Я позволю себе вот эту китайскую тему как-то немножко обозначить. Мы это рассказываем не потому, чтобы лишний раз восхититься китайцами. Мы просим в очередной раз обратить внимание на такое обстоятельство, что на наших восточных границах длиной 7 тысяч километров существует гигантская, невероятная по размерам и, что самое главное, невероятная по своей эффективности и производственной мощи экономическая система, которая называется Китайской Народной Республикой. Скорость ее движения и развития, как качественного, так и количества, невероятна. Невероятна, беспрецедентна. Ну, Советский Союз, там, я не знаю, там, с 30 по 55, наверное, демонстрировал что-то похожее, так сказать, или там сопоставимое, да? Но вот теперь это обстоятельство нужно иметь в виду во всех смыслах слова. Во-первых, в том смысле, что это соседство, это объективная физическая реальность, которую нельзя игнорировать. И оно будет изменяться в своем качестве в понятном направлении нам сейчас. Да? То есть Китай будет продолжать двигаться таким же бодрым темпом, как он движется сейчас, и изменять постоянно свое качество. Мы просим обратить внимание на то, что факт того, что немцы задумались о производстве китайских автомобилей на немецких заводах в связи с этим кризисом в Германии, да, это просто не атомная, а уже термоядерная бомба в экономике. Это что-то невообразимое. Того, что не могло быть в мире раньше, в принципе, даже в самых буйных фантазиях. Столько невозможно было выпить, чтобы такое представить себе. Теперь это неважно, случится, не случится. Сам факт, что зашло об этом, раздумья зашли об этом, это экономическая термоядерная бомба.
0: Андрей, это сегодня это экономическая реальность. Вот почему? Потому что, вот возвращаясь к вопросу о платформах, я позволю себе продолжить эту тему, потому что китайцы на платформизации конкретно... Они сегодня платформизировали 1800 отраслей.
1: Спасибо, то, что ты напомнил.
0: 1800 отраслей. То есть практически все отрасли китайской экономики сегодня платформизированы.
1: То есть сколько там, много миллионов предприятий?
0: Да. Но не это главное. Они же на этом не остановились. Вот ты сказал про стекло. Это, кстати, очень хороший пример. Почему? Потому что следующий этап, чем сейчас конкретно занимаются китайцы, это создание экосистемы платформ. Вот, к сожалению...
1: Платформа-платформа.
0: Да, платформа-платформа, да. К сожалению, я просто не могу это показать, так сказать, зрительно, да, потому что, так сказать, это очень такой сложная такая структура, но... Значит, вот они на сегодняшний день создали экосистему платформ, связанной с электроникой и микроэлектроникой. Вот все, что входит вот в этот пул, значит, создание, начиная, так сказать, вот там микросхем, транзисторов, там всех вот аккумуляторов, вот эти все, вот, все, что связано. Значит, с электромобилей, кстати, тоже. Вот. Все сегодня составляет единую экосистему. Вот. И, соответственно, в этой... Почему, допустим, с тех же автомобилями это очень хорошо работает? Вот. Потому что, когда у нас в одной системе производство, начиная там, от аккумуляторов, заканчивая самими электромобилями, ну, там, и двигатели, и все электроники, силовой электроники и прочее. Да, туда же планшеты входят, потому что, как мне тут один мой знакомый сказал, говорит, что китайские автомобили – это планшет на колесах. Вот, так сказать. Ну,
1: то есть, в некотором смысле.
0: В некотором смысле, да. Вот, это юмор, но на самом деле это так и есть. То есть это машина, которая фактически, ну, скажем так, отцифрована практически по всем параметрам. Вот. То есть... Это все производится в едином комплексе. Это не так, что, так сказать, там купил где-то планшет в одном месте, колеса в другом, аккумулятор в третьем и так далее. Это все единый комплекс.
1: Нет, но это объясняет, каким вот. Образом машина может производить Xiaomi.
0: Да.
1: Где
0: да.
1: Xiaomi еще там несколько лет назад?
0: Вот. Собственно, я об этом и говорю. Как раз она входит туда, в эту экосистему. И задача сегодня, поставленная китайским руководством перед... всей китайской промышленностью заключается в том, что в течение ближайших, так, ну, там есть кто-то быстрее, кто-то медленно, но в целом от 5 до 10 лет они должны сделать единую экосистему китайской промышленности. И это будет единая экосистема. Когда они это сделают, а я не сомневаюсь, что они это сделают, когда они это сделают, их не то что догнать, так сказать, вот, с ними соперничать будет бессмысленно. Потому что настолько, ну, сам понимаешь, да, что вот снижение вот этих вот, так сказать, то, что я называл транзакционные издержки, в масштабах всей экономики, вот, оно достигнет такого уровня, что мы не сможем конкурировать в том плане, что когда к нам придет какой-то товар, ну, допустим, автомобиль, да, вот, он будет стоить дешевле, намного дешевле, чем просто кусок железа такого же веса.
1: У нас на внутреннем
0: рынке. Да, у нас на внутреннем рынке.
1: Да.
0: Вот. Все идет к этому. Вот. И это, к сожалению, ну, к сожалению, ну, вот, неизбежно.
1: Ну, хорошо, Андрей, ну, на 200% тебя не то, что поддерживаю, мы с тобой вместе все эти исследования делаем практически. Дорогие друзья, к чему мы призываем? Простейшие вещи. Значит, американцы с этим столкнулись. Не то, что мы там, американцы с этим столкнулись. Отменить Китай нельзя. Затормозить Китай нельзя. Да и зачем? Опять же, то, что мы сейчас говорим, не преследует цели сказать, вот, посмотрите, какие молодцы китайцы. Да не в этом дело. Какие-то молодцы, они не молодцы. Дело в том, что жизнь не стоит на месте. И вот это новое качество суперэкономики, к которому Китай идет семимильными шагами, скорость движения невероятная, да, изменение качества невероятное, приведет к тому, что вот эта суперэкономика с невероятными качествами в ближайшем будущем возникает на наших границах. И все. Ну, вот с этим надо что-то делать. А что мы предлагаем делать? Мы предлагаем, как минимум, внимательнейше изучать китайский опыт детально, технически, технологически. И смотреть, что из этого опыта и как в ближайшее время можно применять у нас. Почему? Да потому что это очевидно абсолютно самая эффективная экономическая система, которая вообще когда-либо существовала в мире. Ну, это факт. Которая объединяет в себе гигантские энергетические мощности, гигантские информационные мощности, гигантские компетенции, лучшие в мире компетенции. Уже во многих отраслях можно говорить не о том, что они там догнали. Они превзошли многие мировые компетенции. И нам с этой системой нужно вырабатывать какой-то долговременный алгоритм взаимодействия. Для того, чтобы этот алгоритм
0: хотя бы
1: вырабатывать...
0: хотя бы сосуществование.
1: Да, если мы соседи, то значит мы будем как-то взаимодействовать.
0: Ну, как? По-любому,
1: конечно,
0: да. Если
1: мы живем на одной личной клетке. Ну, можно ходить, конечно, отвернувшись друг от друга, но это бессмысленно. Мы должны выработать алгоритм какого-то взаимодействия с этой системой, а для этого мы должны быть... качественно, как бы говорить, сопрягаемы, качественно компетибл. Пока этого нету, этой качественной сопрягаемости. Более того, разрыв все больше увеличивается. Мне неприятно об этом говорить, честно говоря. Я говорю это безо всякого удовольствия. Просто, ну, пожалуйста, дорогие друзья, я обращаюсь в данном случае к экспертам, коллегам, экономистам, ну, давайте на это внимание уже обратим. Но не смешно становится, вы понимаете? Ну, не смешно совсем, ни разу. Куда ни возьми, какую тему ни возьми, везде Китай показывает такой качественный отрыв. Ну, про количественный я уж молчу, да? Что возникает масса вопросов на плече. Не то, что там, вот, к 50-му. Какой 50-й год?
0: Да не, это как все произойдет вот буквально 5-10 лет, все.
1: Максимум. То есть, вообще говоря, уже вопрос возникает, а что будет в 30-м году? Независимо ни от чего. Прямо в 30-м. Я уж молчу там про 35-й год, например, да, и так далее. И мы считаем это острейшим вопросом. Необходимость скорейшего, качественного изучения китайского опыта и, соответственно, нахождения пути нашего многолетнего, многодесятилетнего мирного сосуществования, сотрудничества, соратничества, чего угодно. Это неизбежно нужно сделать. Прямо, начиная прямо сейчас. Почему? Потому что мы просто видим, что это такое. Альтернатива Китаю – это Штаты. Были, плаваем. И поскольку сами Штаты находятся в состоянии цивилизационного выбора, я так сказал, да, то, в общем, у нас вариантов ноль. Просто ноль вариантов. Что делать? Тем более, что благодаря нашему главнокомандующему отношения с Китаем находятся, ну, прям скажем, на очень высокой точке. И этим обстоятельствам тоже нужно начинать пользоваться прямо сейчас. Я сейчас не хочу там что-то там советовать главнокомандующему его объем информации где-то в 2 миллиона раз превосходит, наверное, наш, так сказать, ему виднее. Но вот в экономической части, вот мы просто видим, что происходит, что не происходит. Вот мы считаем, что здесь нужно серьезно, очень серьезно, качественно добавить. Как ты считаешь, Андрей?
0: Давай мы сейчас, как бы, иначе мы не успеем с тобой поговорить по другим вопросам. Я бы перешел сейчас с темы Китая.
1: Ты согласен насчет?
0: Да, я с тобой... Нет, насчет Китая у меня старая, так сказать, идея, с которой мы уже много раз выходили, так сказать, на разные уровни наших управленцев, и которые, ну, как-то вроде стали потихонечку слышать, но, по крайней мере, разговор о платформизации, он возник, да, более того, даже, так сказать, есть некое постановление о создании платформ, но пока...
1: Звучало неоднократно.
0: Да, но пока это только, но пока это только, так сказать, слова. А надо переходить к конкретным делам, потому что пока, к сожалению, насколько я знаю, так сказать, у нас, если брать вот промышленных отраслевых платформ, то у нас их, по-моему, там то ли две, то ли три, все. Вот. То есть, фактически, по сравнению с 1800 китайскими, которые они сейчас еще будут и интегрировать друг с другом, вот, у нас, конечно, отставание колоссальное. Это как раз тот самый тренд, который сегодня является общемировым трендом. И если мы не пойдем в этом направлении, да, то,
1: очень
0: я сказал,
1: быстро.
0: да, и этим надо заниматься буквально вчера. И, к сожалению, мы пока еще здесь отстаем.
1: Этим надо заниматься, я позволю себе такое выражение, так же настойчиво, целенаправленно и энергично, как в свое время ВПК и АПК. Это вопрос существования
0: вообще предприятий. Господи, существования страны.
1: Ну, это, по крайней мере, нашей
0: страны,
1: экономики, да?
0: Потому что, да, без... Не, ну как, дело в том, что страна без промышленности существовать не может.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому, ну, мы об этом много раз говорили.
1: Да.
0: Давай вернемся к первому вопросу по поводу Эмиратов. И я бы начал здесь как бы издалека. Дело в том, что на протяжении последних там, ну, лет 15 примерно, да, мы, значит, все время говорим о том, что процессы, которые сейчас запущены в мире, они очень сложные, да, но, в принципе, если как бы их... ну, как это рассматривать не в общем, да, а по отдельности, да, ну, то есть так детерминировать, так сказать, эти вопросы, то, в принципе, более-менее понятно, что происходит. И вот в данный конкретный момент, у нас с вами сегодня 2026 год, и сейчас у нас как бы идут сразу три параллельных процесса, которые как бы касаются вот именно общемировых. И как раз история с Эмиратами, она четко у тебя вписывается. Первый процесс – это так называемый закат гегемона. Вот. То есть у нас в предыдущие 500 лет англосаксы рулили всеми процессами, они нам подарили капитализм этот замечательный, о котором тоже мы сегодня уже упоминали. И поэтому как бы, они были как бы лидерами человечества. Ну, тут ничего с этим не поделаешь, так оно и было. Но все когда-то кончается, и, соответственно, и гегемонизм тоже заканчивается. И сегодня очевидно, что гегемон уже не тот, и фактически...
1: Не торт.
0: Фактически он уже теряет власть. И история как бы с СВО, кстати, тоже, и история с Ираном это показала, да, и, так сказать, то, что они сегодня как бы, так сказать, ну, уже не тянут вот контролировать, сказать, во все направления, которые хотели бы контролировать. Поэтому это очевидно. И процесс этот идет очень быстро. Закончится ли это гражданской войной США, ну, сейчас трудно себе предположить, но, так сказать, это, вероятность такая есть. Будет, не будет, это уже вопрос. Это, на самом деле, даже не важно.
1: Ну, как не важно. Если честно, то уж я тебе скажу. На точку зрения моей. Ну, учитывая, что это за страна, с каким количеством разных видов оружия, особенно оружия массового поражения, с какими компетенциями, в конце концов, с каким моб-потенциалом с обеих сторон, ну, не дай бог.
0: Нет, конечно же, не хотелось бы, потому что как бы вообще мы никому зла не желаем.
1: Нет.
0: Или, да, мы вообще люди мирные и считаем, что все как-то надо решать мирным путем, но это не от нас зависит. Да, это вот как бы все Божий промысел. Поэтому будет угодно, что называется, проведению, значит, будет война, не будет, значит, ну и слава Богу. Но дело не в этом. Дело в том, что уже сегодня очевидно, что гегемона, его фактически уже нет, и в ближайшее время не будет совсем. Соответственно, Второй этап, который сейчас же происходит, и который сейчас разворачивается.
1: Но при этом инициатива в руках американцев, согласись.
0: Ну,
1: переформатирование.
0: Это вопрос в чем? Что понятно, что они пытаются сохранить власть. Вот, поэтому здесь не в том, что дело, здесь не в инициативе даже дело, а дело в том, что своими вот этими движениями, которые не пытаются сохранить свою власть и как-то, так сказать, позиционировать себя по-прежнему, так сказать, как мы такие крутые и так далее, они ускоряют этот процесс.
1: Безусловно.
0: Вот, они ускоряют этот процесс, и чем...
1: Ну, я позволю себе высказать свою точку зрения. Понятно, почему они ускоряют этот процесс. Они его доводят до стадии драки, скандала, конфликта. Потому что если не обострять этот процесс, а предоставить ситуацию или там развиваться так же, как она развивалась, то чисто арифметический счет в будущее означает их поглощение Китаем. Как раз лет через 10.
0: Ну, практически, да.
1: Ну, потому что, ну, друзья, ну, если немцы заикнулись о том, чтобы вот пустить китайцев в свое производство в Германии, ну, куда дальше-то?
0: Нет, ну, тут масса факторов технологических и производственных. Мы, кстати, как-то в этом эфире, здесь же в эфире об этом рассуждали как раз именно по этому поводу, что сегодня те же Штаты, они уже просто не самодостаточны. Вот, по многим позициям. В частности, например, вот я приведу такой пример, да, что, значит, все грибные винты, которые всех судов, которые производят в США, включая военные суда, вот, изначально производятся в Китае. Вот. То есть, как бы, да, подлодки, там, все эти, значит, эсминцы, авианосцы, вот это все, вот это все
1: предлагаем...
0: имеет источник, источником имеет китайское производство.
1: Но вот мы хотели бы в этой связи обратить внимание вот на какое обстоятельство. Вот я тут очередную новость прочитал, что на F-35, вот этот вот Раптор, да, вот этот потрясающий истребитель, что-то там якобы сейчас не устанавливается, то ли радар, то ли еще что-то, потому что китайцы не поставили галлий, отказались поставлять галлий на редкую землю, которая необходима для производства этой запчасти. Это все может выглядеть как... какие-то шутки, но дело все в том, что китайские компоненты и запчасти присутствуют практически в любой мировой промышленной продукции. Друзья, ну надо же как-то отдать себе в этом отчет. Я уж молчу про нашу продукцию, сейчас даже и военную продукцию, нередко, не всегда, но нередко. Везде есть что-то китайское. Куда ни плюнем. В любой запчасти, в любом станке, в любой конечной продукции.
0: И вот то, о чем я сказал, да, даже в казалось бы, высокотехнологичных, так сказать, военных изделий.
1: Западных причем.
0: Да, я про них и говорю, да. Я не про наших, про них и говорю. Вот, кстати, у нас в этом плане гораздо меньше зависимость, чем, так сказать, сегодня.
1: Так точно.
0: Сегодня
1: чем тоже же... надо бы воспользоваться, вот, так,
0: кстати,
1: на всякий случай.
0: Кстати, да. Так вот, второй этап, который сегодня происходит, одновременно с первым, то есть у нас первый, мы его зафиксировали, да, закат гегемона. Гегемон теряет свою власть и свои... скажем так, компетенции. Да? Второй этап, который происходит одновременно с этим первым этапом, это этап называется хаос или войны всех против всех. Мы видим что, сегодня, что по всему миру поджигаются все возможные конфликты. Все, что вот можно поджечь, поджигается. Вот. Мы здесь, ну, я не, сейчас, пожалуйста, вот у нас, ну, я не говорю там про сегодняшнюю ситуацию там с Украиной, Ближний Восток, да, все, что могло, так сказать, здесь уже воюет.
1: Я же, извини, пожалуйста, на секунду перебью. Друзья, обратите внимание на важнейшие обстоятельства. Что произошло? Кричат, вот, американцы там облажались в Иране, пол там поражение, падение, это самое. Ну, давайте так. Ормузский пролив открыт, не открыт, непонятно. И на нем отрабатывается, скорее всего, технология пережатия узких горлышек во всех других местах земного шара. Суэц, Малакский пролив, там,
0: да,
1: Фёрган,
0: да,
1: там
0: да,
1: любой.
0: Да.
1: Везде, где узко, там Африканский рог, там прекрасное место, там мыс Доброй Надежды, вот просто чудо, так сказать, да, и так далее. Но самое главное, посмотрите, как изменились отношения между персами и арабами. Причем залива, арабами залива и не арабами залива. Посмотрите, что происходит в боевых действиях Ливан, то есть Израиль против Ливана. Против
0: Хизбаллы, фактически. Да.
1: Понимаете, везде возникают новые точки разлома, которых раньше никогда не было. Везде возникают новые неприязни или ненависти. Все это, зачем все это делается? Довести ситуацию до такого момента, когда на весь мир возопит: дайте нам порядок, дайте нам мир.
0: Абсолютно верно.
1: Дайте нам порядок. Придет и просто попросит. И весь вопрос, куда он пойдет.
0: Да, вопрос, к кому он пойдет. Да, да? Кто будет,
1: и с чем.
0: Да, кто вот будет тот самый «Град на холме», понятно, что уже не США и не Европа. Да. И вопрос следующий, да. То есть, ну, я продолжу по поводу, по поводу войны. Значит, обратите внимание, сегодня вот, сказать, не воюют друг с другом только самый ленивый. Пакистан с Афганистаном закусились, да? Значит, Камбоджа воюет с Таиландом. Боже мой, вот казалось бы, что им делить? Нашли какой-то кусочек суши с каким-то монастырем, да? И за счет этого монастыря сегодня, так сказать, друг с другом воюют. Уже убивают, так сказать, с обеих сторон пограничников и военных. Значит, Африка.
1: Мы там тут, везде, по-моему.
0: Мы посчитали, 5 стран всего не воюют сегодня в Африке. 5 стран. Вся Африка воюет, она сегодня полыхает вся. Значит, либо гражданская война, либо война с соседями, либо и то, и другое. Вот. То есть практически вся Африка сегодня воюет.
1: Да даже этот лохматый парень с бензопилой из Аргентины заявил, что-то там Фолкленды недостаточно фолклендистые.
0: Да-да-да, они должны быть мальдивскими.
1: Опять это произошло после того, как товарищ Трамп сказал, что что-то мы не поддерживаем вот эти вот британские усилия. Что-то он сказал насчет Фолклендов. Не дают, не поддерживают или там не гарантируют свои...
0: Не, ну здесь, как бы сказать, просто-напросто это как раз является примером того, что тем же американцам сегодня вот все эти войны выгодны. Потому что они отвлекают все остальные страны от вот этой вот от процесса потери власти гегемона.
1: Китайский контроль.
0: Да, да, потому что все, когда все друг с дружкой воюют, да, им вот не до таких вот мелочей, как, так сказать, там, потеря, так сказать, усилий, ну, как потеря власти гегемона.
1: Из многих локаций в Африке, вот, насколько я знаю, китайцы либо ушли, либо резко сократили свое присутствие, потому что, ну...
0: Ну, война.
1: Потому что война.
0: Потому что китайцы не вояки. Это надо понимать просто.
1: Но они никогда не стремились.
0: Да, они, собственно, ну, они никогда особо не воевали. То есть с ними, да, воевали, они сами никуда не лезли. Ну, они попытались вот один раз с Вьетнамом.
1: Встретились там с Советским Союзом.
0: Да, гребли очень хорошо, да, и в итоге все закончилось. Правда, история, кстати, с Кореей, где на земле воевали китайцы вместе с корейцами, вот, а в воздухе, так сказать, их поддерживали мы, так сказать, она показала, что в принципе...
1: Дивизия Кожедуба.
0: Да. Она показала, что все-таки как-то они что-то могут, чего-то они могут. Вот. Но вот напрямую, когда они как-то сами воюют, у них как-то не очень хорошо получается. Поэтому, ну, китайцы реально не вояки, они по-другому совершенно поводу. Так вот, это второй процесс, который сегодня просто вот по всему миру поджигаются. Все, что сейчас не полыхает, будет полыхать. Это очевидно. И чем дальше, тем больше. Поэтому, когда сейчас говорят по поводу Ближнего Востока, что сейчас вот там до выборов, так сказать, там в Конгресс, вроде, а может быть даже и раньше и так далее, не надо испытывать иллюзий. Там, то, что там подожгло сейчас на Ближнем Востоке, это надолго, причем очень надолго. Потому что там вот это, как ты правильно сказал, взаимная ненависть, она настолько сильная, что сейчас выясняются вещи, которые, в принципе, раньше даже и в голову-то не приходили. Вот я сейчас расскажу вещь, которую сам узнал совершенно недавно. Значит, дело в том, что в Иране на протяжении 15 лет была серьезная засуха. И вообще Иран последние 15 лет испытывает жуткие проблемы с водой. Вот мы как-то об этом, так сказать, говорили на эту тему. Там действительно очень серьезные были проблемы. Но проблемы были связаны с тем, что, с одной стороны, водных ресурсов, ну, подземных, так сказать, их они просто истощились в течение 15 лет, а сверху ничего не наливалось. Ну, то есть, фактически, дождей, практически не было дождей. 15 лет не было дождей. Что при этом, при всем, на другом берегу речки, ну, это Персидского залива, значит, на саудитов, на тех же Эмират и так далее, там ливни, которых не было вообще никогда там. Вот. Более того, даже снег выпадал, что вообще это...
1: Так вот ты какое глобальное потепление.
0: Да. Так вот, что значит произошло сегодня? Буквально вот, так сказать, это вопрос вот этих месяцев. Значит, там, на той стороне, стояли какие-то установки, которые непонятно чем занимались, да? Ну, иранцы молодцы, так сказать. Ну, видать, разведка сработала. Может быть, и мы им помогли, не знаю, так сказать. Тут трудно сказать. Ну, фактически, короче, долбанули по этим устройствам.
1: И что ты хочешь сказать? Пошел дождь?
0: Да.
1: Да ладно, Андрей, ну это...
0: Я не шучу. Я вполне серьезно говорю. Сейчас в Иране идут дожди. В Иране идут дожди, ливневые дожди. Вот.
1: Как неожиданно. То есть, повернулась наша передача.
0: Да, так сказать, я, честно говоря, нет, я сам говорю, что я был...
1: Мог
0: я...
1: бы предупредить, когда по кофе пьет.
0: Слушай, ну извини, пожалуйста, это я сейчас просто в голову пришло, потому что буквально вот на днях об этом узнал. Вот, то есть, нет, конечно, можно сказать, что это конспирология, да, так сказать, тем, что...
1: Случайность,
0: да, и так далее, так сказать, вот, ну вот, пожалуйста, яркий пример. Вот, то, что система ХАРП работала и работает, работают успешно, все в этом знают, да? Но оказывается, есть локальные применения этого дела, причем, как видишь, вот они реальные. Поэтому здесь вот я еще раз говорю, что... Ладно, обвиняйте меня в конспирологии, что я такой из себя конспиролог, да, но факт есть факт.
1: Я
0: вот,
1: тут просто...
0: Долбанули по каким-то устройствам, так сказать, в Иране пошли дожди. Вот вам яркий пример, так сказать, подобных вещей. А это же не проходит... Ну, я не говорю про девочек убитых, да? Вот, это запомнится надолго. Вот. Но про дожди, иранцы тоже запомнят.
1: Ой-ой-ой, вот. Ты что?
0: Я думаю, что это, понимаете, 15 лет засухи, это голод, это нехватка продовольствия, это нехватка просто той же питьевой воды. Это серьезно, понимаете? И если сегодня, ну, иранцы, так сказать, они об этом просто прямо заявили, вот, это мы тут так, знаешь, как-то так это все может быть, наверное. А иранцы не прямо сказали, вот, что 15 лет нас с вами травили, и, так сказать...
1: Ну, в общем, ну, как вот, бы там вот ни так. было, даже если это одна из версий,
0: да.
1: то она, сам это факт она... ее существования говорит о том, до какой степени взаимной неприязни дошли вот жильцы двух сторон этого
0: да.
1: прекрасного
0: задания. То есть, фактически, я могу сказать, что подобных историй сейчас будет очень много. Вот. И поэтому и мир сейчас, ближайшие, ну, как минимум, там, 10-15 лет, он будет все менее-менее безопасный, к сожалению.
1: Вот из этого хотелось бы сделать вот на оставшиеся 10 минут некий фундаментальный вывод для нас, который, как всегда, прост и крепко, но требует начала, ну, прям немедленной организации. В этой ситуации, когда везде вокруг все колышется, все неустойчиво, все находится либо в конфликтном, либо потенциально конфликтном состоянии. Нам, как никогда, требуется гражданская солидарность. Гражданская солидарность. Это не какой-то призыв, это конкретный паттерн отношения нас, как российских граждан, друг к другу. Как по вертикали, так и по горизонтали. Нас всех должна объединять одна реальная цель. Это сохранение нашего прекрасного государства и его быстрое развитие. Хотелось бы подчеркнуть, что не просто сохранение, но и быстрое развитие. Почему? Смотри первую часть нашей передачи. Если мы хотим, то есть паттерн выглядит так. Если мы хотим сохраниться, мы должны быстро развиваться. Это исключает постановку вопроса о так называемых сбалансированных темпах роста в 0,5-1.5%. Исключает. Такие темпы роста никак невозможно совместить и согласовать с интересами существования, ну, дальнейшего развития российского государства. Ну, никак не получается, да? По причинам, которые ни от кого от нас никак не зависят. Так устроен нынешний мир. Соответственно, отсюда следует, что мы должны не только вот сказать лозунг у нас теперь такой, вот у нас гражданская солидарность, мы должны быстро начать эволюционно изменять нашу экономическую, социально-экономическую систему в этом направлении. В этом направлении. Прежде всего, мы должны вернуть финансовую систему на ее место. То есть, это важнейшее программное обеспечение, управляющее экономикой. Но цели этой системы должны быть поставлены извне, не ею же самой себе. Вот это важнейшее обстоятельство. У нас должны быть очень дешевые, эффективные и управляемые заемные средства, кредиты. Не только. Гранты, субсидии, все остальное. Платформа, о которой говорил только что Андрей, это один из лучших способов обеспечить и подконтрольность, и эффективность, и действенность любых финансовых телодвижений.
0: Здесь как раз, да, извини, я подключусь. Платформы – это как раз прекрасный способ мягкого контроля со стороны государства.
1: Обеспечение полной прозрачности.
0: Да, абсолютная прозрачность, потому что все же видно, все очевидно.
1: Каждый здесь, шаг оставляет
0: здесь, след. Да, во-первых, везде есть следы. Во-вторых, абсолютно, если ты в эту систему, да, это не то, что какой-то там черный ящик, да, в какой-то, а она абсолютно прозрачная. Абсолютно прозрачная система. Если ты в нее загоняешь деньги, да, ты прекрасно видишь, как эти деньги ходят...
1: Рентген, МРТ.
0: Да, как эти деньги ходят, так сказать, по кругу. И если вдруг есть какая-то утечка, да, она сразу видна. Абсолютно.
1: Важно, что, понимаете, она видна в автоматическом режиме, потому что когда к платформе привинчивается тот же самый ИИ, анализатор, просто сложный анализатор, он регистрирует факт утечки в момент ее
0: совершения. Да.
1: В момент. Не надо потом 100 следователей сидят там, кипы бумаг, что-то изучать. Нет. Искусственный интеллект сразу сообщает, вот здесь имел место...
0: Да, и можно сразу стоп поставить.
1: Да, нестандартный, несанкционированный, так сказать, кейс. Случай, да. Пожалуйста, обратите внимание.
0: Андрюш, я, пока у нас время немножко осталось, я хотел бы вот еще какой момент подчеркнуть. Мы сейчас, как бы сказать, находимся в такой стадии. Это, кстати, третий вопрос. Мы говорили про три этих самых этапа, да? Первый, понятно, значит, гегемон умирает. Второй этап – это война. Она вот, так сказать, вот она вся сейчас. Но есть третий этап. Третий этап – это регионализация, да? То есть это не значит, что мы, так сказать, там разделимся на какие-то автарки и будем, так сказать, каждый там в каком-то своей крепости сидеть, так сказать, и, так сказать, внутри себя вариться. Нет, речь идет о том, что те цивилизации, которые сегодня заявляют о своей автономии, так, автономия больше культурная, чем не экономическая, а больше речь о культурной автономии, они начинают обозначать свое место в мире. И сейчас стоит вопрос, а какое место в мире, вот в будущем мире, которое будет, ну вот слово многополярное, оно такое лукавое, потому что кто-то говорит, что это не совсем правильно, кто-то говорит, да, оно такое, да. Но именно вот такой мир, состоящий из нескольких, скажем так, центров силы. Вот я бы так это назвал. Так вот.
1: Это вот точное название.
0: Да, да, так вот, мы должны себя обозначить. А где мы-то в этом мире? Вот. Потому что, ну, давай смотреть здраво, да? Да, мы, допустим, сегодня будем... Вот все, что ты сказал, я с тобой, там, так сказать, двумя руками за, я абсолютно согласен. Но даже если мы с завтрашнего дня, вот, так сказать, выйдем, вот в понедельник у нас рабочий день, первый, мы вот придем, да, так сказать, и тут раз, значит, скажут, что все, финансы у нас теперь...
1: Суверенные,
0: да, что монетизация у нас не там 58%, не даже 50-60%, а 100%, что ставка ключевая, так сказать, не 14,5, а, допустим, там 0,3, вот, условно говоря, да, так сказать, и так далее. То есть вот это все свершилось, о чем мы много-много лет говорили, про субсидии и так далее, и так далее. Ну, давай
1: вопрос
0: честно.
1: Вопрос целеполагания останется...
0: Да, вопрос... Нет, я о другом немножко. Вопрос в том, что мы все равно Китай не догоним. С точки зрения, так сказать, того, куда они, насколько они вперед ушли от нас, так сказать, мы не сможем стать фабрикой. Уже все. Это
1: да
0: вопрос упущен.
1: Надо, видимо, да. Китайцев все-таки в 10 раз больше, чем...
0: Конечно, да. И вопрос, да. И вопрос стоит в том, что а где целеполагание, а где мы-то в этом мире? И в связи с тем, что ближайшие 15 лет которые просматриваются...
1: Я бы сказал так, мы такой фабрикой, как Китай.
0: Ну, естественно.
1: Но мы можем стать фабрикой для самих себя, по крайней мере.
0: Речь идет немножко о другом. Внутри себя, конечно же, естественно, так сказать, но это та же автаркия. Речь идет о том, что о позиционировании нас именно в мире в целом. Так вот, мы на самом деле обладаем колоссальной компетенцией, которой не обладает никто. Мы лучшие воины в мире.
1: Ну, не только... Вот. Только визионеры тоже очень
0: Ну, в том числе. Но с учетом того, что... Нет, у нас есть много компетенций уникальных. Это умение придумывать из ничего что-то, да, так сказать. Это вот изобретательность наша. Там у нас времени мало, поэтому я буду сокращаться. Я хочу сказать о главном. Мы можем предложить миру безопасность. Вот то, что сейчас наш африканский корпус делает в Мали... я думаю, что все об этом прекрасно знают, да, вот мы можем это предлагать миру в целом. Ну, кто захочет, конечно. Понятно, что мы не навязывать никому ничего не надо. Вот, но если люди захотят именно безопасность, причем безопасность не только военную, но
1: и... То есть, если люди хотят мира у себя, да, и надежного, стабильного мира...
0: Да, то фактически, так сказать, мы можем это обеспечить. Причем мы можем обеспечить, учитывая наши все возможности, о чем ты говоришь, это и продовольственную безопасность, и энергетическую безопасность, и ментальную безопасность, и культурную безопасность, потому что мы никогда никого, ничью культуру не уничтожали, наоборот.
1: Ну, между прочим, это отличная база для возможного стратегического союза, прямого стратегического союза с Китаем.
0: Тем же Китаем, конечно,
1: да? Естественно. То есть мы не лезем, ну, не то, что не лезем, мы видим их... неоспоримейшие силу, мощь и компетенции в своей сфере, нашей сфере.
0: А у нас совсем другая сфера, да.
1: То есть у нас есть возможность с ними договориться, скажем так, взаимодополняющим образом.
0: Да.
1: На многие десятилетия вперед, да, собственно говоря. То есть, завершая передачу, мы, и, собственно, это и хотели сказать. Дорогие друзья, что мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что, ну, понятно, что более или менее понятно, что происходит в мире. Также понятно, что исход не предрешен. Он решается сейчас. Также понятно, что чрезвычайно важен именно текущий 26-й год. Не менее понятно, что именно желательно, мы не говорим, что это неизбежно случится, но желательно очень в этом году нам в нашей стране произвести некоторые эволюционные изменения в нашей социально-экономической системе, ну, в экономической, прежде всего в экономической. Система и точно известна, ну, скажем так, точно, мы хорошо знаем как. План есть, чем отличается нынешний год там, от какого-нибудь там, я не знаю, не только 91-го, но даже 98-го. Есть конкретный, детализированный, прописанный план для нашей страны. Он известен. И куда надо, в общем-то, доложен не один раз. И, соответственно, есть феномен Китая, мы бы хотели обратить на это внимание. Он не только страшный, не только мощный, там, не только там давит всех подряд своей экономикой. Это гигантский фактор стабилизации мира, чего не было в 91-м году. В 91-м году упал Советский Союз, и все, и остались одни Штаты, ну, это Объединенный Запад, который получил полный карт-бланш в свои руки. Как они им воспользовались, мы видели последующие 35 лет. То есть ситуация... не трагическая, не какая-то не апокалиптическая ни разу. Она очень сложная. Она очень неоднозначная. Но известно, как действовать. И известно то, что как действовать точно не надо. Как действовали раньше. В рамках глобальной системы. Все. Той системы нет. И тот образ действий не годится. Больше не годится. 30 секунд, я думаю. У нас еще
0: есть. Хорошо. Я бы хотел в заключение сказать, что действительно те процессы, которые происходят сейчас в мире, они сложные, но не сложные на первый взгляд. На самом деле они легко раскладываются на такие вот факторы, на алгоритмы, да, и, соответственно, мы прекрасно понимаем, как каждый из этих алгоритмов можно спокойно купировать, нивелировать и даже, более того, воспользоваться этим, именно этим состоянием, которое сегодня переходит в мир. Да, сложное время, но... кризис, как всегда, это не только, скажем, трагедия, это еще и возможность. Вот. И вот нам на самом деле нужно превратить эту возможность, вот, которая сейчас образовалась, так сказать, в такую возможность перехода нашей страны на совершенно другой уровень, принципиально другой уровень развития.
1: Друзья, нам нужно сосредоточиться, нам нельзя расслабляться, это факт. Но бояться и тревожиться тоже не надо. Спасибо, что были с нами. Будьте... довольные и спокойные на майские праздники, которые длятся вот все эти дни. До встречи на будущих неделях. Андрей, огромное спасибо.
0: Да, спасибо большое. До свидания.
2: Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.

0: все разведки.
1: Центр «Рубикон» – элитное и самое эффективное подразделение БПЛА на планете. Ты молод, заряжен и можешь стать легендой. Это твой шанс. В эти секунды «Барс Рубикон» отбирает добровольцев. Миссия – управление дроном, разведка и беспощадное уничтожение техники врага. Контракт от 6 месяцев до года. Стабильные выплаты, обучение, бонусы и льготы. Ты сразу переходишь на другой уровень. Статус ветерана боевых действий и госнаграды. Опыт не важен. С нуля? Окей, прокачаешься и в бой. Это не симулятор, это ты за пультом. В реальной команде в составе спецподразделения. Пиши, звони или просто сканируй QR. Команда собирается. Успей залететь. Читов нет. Только скилл, точность и уникальная работа. Все по-серьезке. Это твой уровень. Твой вызов. Жми на старт. Стань легендой. Пройди Рубикон.
2: Азербайджан разорвал все связи с Европарламентом. В Баку назвали платформы сотрудничества Евросоюза инструментом давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела других государств. Подробнее с Маратом Булатовым. Завтра в 14:00 на телеканале «Соловьев Лайв».
3: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайв». 1 мая в России отмечают праздник весны и труда. До 1992 года название праздника было другим. В СССР отмечали День международной солидарности трудящихся. Изначально дату установили в память о событиях 1 мая 1886 года, когда рабочие в Чикаго устроили забастовку, потребовав ввести 8-часовой рабочий день. Их выступление закончилось кровопролитным столкновением с полицией.
4: 14 месяцев непрекращающихся боев. Больше миллиона советских солдат отдали свои жизни под Ржевом. Эту битву десятилетиями обходили молчанием. Слишком страшной была ее цена. Но в 2020 году 25-метровая бронзовая фигура солдата поднялась над Ржевской землей и замерла навечно, рассыпаясь в небе журавлиной стаей. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
5: Водопады Эконкам. Праздник урожая Нгуон. Национальный парк Ваза. Руины Дейгитбий. Пляж Криби. Выставка женихов Геревол. Королевский дворец Фумбани. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайв. Завтра.
6: Эта цифра ставит крест на всей ядерной безопасности. 4-6-2-5. Накануне Владимир Путин заявил об успешных испытаниях буревестника и Посейдона. Трамп воспринимает успехи России как личное оскорбление. План, который начал готовиться 10 лет назад. В этом плане прописано все. Даты, указы, типы ракет и даже место будущего взрыва. Сегодня мы не будем гадать, мы будем читать документы и найдем тех, кто стоит в тени Белого дома.
2: Ядерный контракт. Скоро. На Соловьев Лайв.

0: О чем сегодня хочешь поговорить?
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22:00 на Соловьев Лайв на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В опасном бизнесе нет права на ошибки. Опасный.

0: Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. По его утверждению, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. ВСУ четвертый раз атаковали Туапсе беспилотниками. Возник пожар на морском терминале. Его тушат. Власти назвали ситуацию контролируемой. Бойцы севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области. Подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в регионе, наступая с нескольких направлений. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали Туапсе, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось, ну, что-то невообразимое. Был налет беспилотника ВСУ. И, вы знаете, я...

0: во многих прифронтовых городах побывал и под налетами не первый раз, прямо скажем. Но вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы. То есть у ребят остается очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов, нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы-участники, это ребята, испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
1: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббас Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса Стражи Исламской Революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Бахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 24-м году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности, это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются, хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту, президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которые отвечает правящая партия и, конечно, глава государства, когда он закон подписывает. Почему я об этом говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии «Единая Россия», а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, в этом ее цель и задача. Ну и в этом ответственность, если что-то не так напринимали.
1: По словам Медведева, в России появились новые инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. Среди них приоритетная медицина, комплексная реабилитация бойцов, а также бесплатное переобучение и помощь в трудоустройстве.
2: Отдельно скажу об очень важной сегодня теме, о поддержке семей наших защитников, участников СВО. По инициативе нашей партии сформирована комплексная система поддержки участников специальной военной операции, их семей. Для этого принято свыше 160 федеральных законов. Знаете, я, естественно, не имею права и морального даже права что-то говорить в адрес тех решений наших предшественников, которые занимались подготовкой законодательной базы на эту тему в прежние годы. Ну, я имею в виду советский период, да? Время было другое, жизнь была другая. Ну, что там говорить? Но, на мой взгляд, исключительно важно то, что мы сейчас в момент проведения специальной военной операции, а скажем прямо, в момент осуществления военных действий создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальной военной операции и их семей. Вот это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу. Разработан специальный стандарт региональных мер поддержки. Он включает 20 обязательных мер помощи, видов помощи. Ну и, естественно, здесь просто должны быть гарантированы равные права для семей во всех регионах. Также хочу отметить работу женского движения «Единой России». Его участницы поставили своим главным направлением поддержку и реабилитацию участников специальной операции и их семей, а также помощь жителям освобожденных территорий. В стране действует 2000 вот таких женских клубов. Мы должны тоже искренне их поблагодарить. В мае прошлого года заработала и школа поддержки жен и матерей участников СВО. Программа помогает, естественно, справляться с теми трудностями, очень сложными, подчас проблемами, которые возникли, с эмоциональными проблемами, освоить новые профессии, ну и помогать другим семьям. В новой народной программе всему этому блоку нужно уделить особое, самое серьезное внимание.
1: Бойцы из севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены. Сейчас продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск. Как отметили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в Харьковской области, наступая с нескольких направлений. В ведомстве также добавили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над 6 населенными пунктами в зоне спецоперации, 4 населенных пункта освобождены. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит продукции военного назначения, местные компании находят новые способы обхода ограничений. При этом ни одно из сербских предприятий не понесло ответственности за поставки военной продукции украинским боевикам в обход правительственного запрета. Источник агентства отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальными и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. Они еще в прошлом году заявляли в службе внешней разведки России. Речь идет в том числе о намерениях сербской компании «Зенитпром» поставить украинской армии 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов для РСЗУ «Град». В этой схеме задействована словенская фирма «Изубка», которая поставит сербской компании компоненты боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей боснийского производства. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки. Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил 5 россиянам звание Героя Труда России. В список награжденных вошли начальник лаборатории научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Леонид Боба, артистка Московского театра «Современник» Марина Ниелова, гендиректор Тюменского «Мотострой-11» Николай Русса, токарь Воронежского «Электрон-спецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области «Шлема Спектр». Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и обществом. Инцидент произошел на первомайском митинге в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Пока глава региона фотографировался с жителями, к нему бегом пытался приблизиться мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Как рассказали очевидцы, напавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании. Мужчину передали правоохранительным органам. Никто не пострадал. Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. Двое пострадавших в инциденте с Ми-8 в коме получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Республики. По последним данным, всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И, как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, человеческий фактор предварительно стал причиной ЧП с вертолетом в коме. Пилот не справился с управлением. В Москву возвращается тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до плюс 20 градусов, сухо и солнечно. Между тем, из-за холодов массовое цветение растения сместилось примерно на неделю позже обычного. Беспокойство из-за пыльцы березы, скорее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу 2 мая в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена. К концу следующей недели температура опустится до плюс 15, осадков на 9 мая также пока не прогнозируется.

округа 39. 41. 44.

0: Здравствуйте, уважаемые почетные гости, представители команд и
1: участники. Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью? Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, он будет расти быстрее ВВП, что создает риски для экономики. Между народами с Аббасом Джума сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф». Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: 250. В Камеруне проживают около 250 разных этнических групп, каждая из которых говорит на своем языке или диалекте. Вся молодежь общается на так называемом камфрангле. Это смесь камерунского пиджина, местных языков, а также английского и французского. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайф. Сегодня...
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо! Прямо! Прямо!
4: Пошел, пошел, прямо! Пошел.
5: Работай, Рамон! На пол! На пол, я сказал!
6: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол! На пол, на пол!

США активизировали поставки вооружений в Израиль. За последние сутки Вашингтон перебросил на базы Цахал почти 7 тысяч тонн боеприпасов и военной техники в рамках масштабной логистической операции. Мардан. Сегодня в 20:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. По его утверждению, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. ВСУ четвертый раз атаковали Туапсе беспилотниками. Возник пожар на морском терминале. Его тушат. Власти назвали ситуацию контролируемой. Бойцы севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области. Подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в регионе, наступая с нескольких направлений. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали Туапсе, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондрасев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось что-то невообразимое. Был налет беспилотника ВСУ. И вы знаете, я во многих прифронтовых городах побывал. И под налетами не первый раз. Прямо скажем. Но, вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы. То есть у ребят остается очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы, участники, это ребята, испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и Попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
0: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса стражи исламской революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Бахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 2024 году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности – это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту. Президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которые отвечает правящая партия и, конечно, глава государства, когда он закон подписывает. Почему я об этом говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии «Единая Россия», а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, в этом ее цель и задача. Ну и в этом ответственность, если что-то не так напринимали.
0: По словам Медведева, в России появились новые инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. Среди них приоритетная медицина, комплексная реабилитация бойцов, а также бесплатное переобучение и помощь в трудоустройстве.
2: Отдельно скажу об очень важной сегодня теме, о поддержке семей наших защитников, участников СВО. По инициативе нашей партии сформирована комплексная система поддержки участников специальной военной операции, их семей. Для этого принято свыше 160 федеральных законов. Вот, знаете, я, естественно, не имею права и морального даже права там что-то говорить в адрес тех решений наших предшественников, которые занимались подготовкой законодательной базы на эту тему в прежние годы, ну я имею в виду советский период, да, время было другое, жизнь была другая, ну, что там говорить. Но, на мой взгляд, исключительно важно то, что мы сейчас, в момент проведения специальной военной операции, а скажем прямо, в момент осуществления военных действий, создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальной военной операции и их семей. Вот это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу. Разработан специальный стандарт региональных мер поддержки. Он включает 20 обязательных мер помощи, видов помощи. Ну и, естественно, здесь просто должны быть гарантированы равные права для семей во всех регионах. Также хочу отметить работу женского движения «Единой России». Его участницы стали или поставили своим главным направлением поддержку и реабилитацию участников специальной операции и их семей, а также помощь жителям освобожденных территорий. В стране действует 2000 вот таких женских клубов. Мы должны тоже искренне их поблагодарить. В мае прошлого года заработала и школа поддержки жен и матерей участников СВО. Программа помогает, естественно, справляться с теми трудностями, очень сложными, подчас проблемами, которые возникли, с эмоциональными проблемами, освоить новые профессии, ну и помогать другим семьям. В новой народной программе всему этому блоку нужно уделить особое, самое серьезное внимание.
3: Бойцы из севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены. Сейчас продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск. Как отметили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в Харьковской области, наступая с нескольких направлений. В ведомстве также добавили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над 6 населенными пунктами в зоне спецоперации, 4 населенных пункта освобождены. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит продукции военного назначения, местные компании находят новые способы обхода ограничений. При этом ни одно из сербских предприятий не понесло ответственности за поставки военной продукции украинским боевикам в обход правительственного запрета. Источник агентства отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальными, и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. Они еще в прошлом году заявляли в службе внешней разведки России. Речь идет в том числе о намерениях сербской компании «Зенитпром» поставить украинской армии 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов для РСЗУ «Град». В этой схеме задействована словенская фирма «Изубка», которая поставит сербской компании компоненты боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей боснийского производства. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки. Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил 5 россиянам звание Героя Труда России. В список награжденных вошли начальник лаборатории научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Леонид Боба, артистка Московского театра «Современник» Марина Ниелова, гендиректор Тюменского «Мотострой-11» Николай Русса, токарь Воронежского «Электрон-спецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области «Шлема Спектр». Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и обществом. Инцидент произошел на первомайском митинге в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Пока глава региона фотографировался с жителями, к нему бегом пытался приблизиться мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Как рассказали очевидцы, напавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании. Мужчину передали правоохранительным органам. Никто не пострадал. Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. Двое пострадавших в инциденте с Ми-8 в коме получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Минздраве республики. По последним данным, всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И, как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, человеческий фактор предварительно стал причиной ЧП с вертолетом в коме. Пилот не справился с управлением. В Москву возвращается тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до плюс 20 градусов, сухо и солнечно. Между тем, из-за холодов массовое цветение растения сместилось примерно на неделю позже обычного. Беспокойство из-за пыльцы березы, скорее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу 2 мая в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена. К концу следующей недели температура опустится до плюс 15, осадков на 9 мая также пока не прогнозируется.
4: Я

Два круга, 39. 41. 44.

0: Здравствуйте, уважаемые почетные гости, представители команд и
1: ученики. Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение Вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, они позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, он будет расти быстрее ВВП, что создает риски для экономики. Между народами с Аббасом Джума сегодня в 16:00 на телеканале Соловьев Лайф.
1: Туапсе под ударами вражеских дронов. Наши спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи, интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайф».
2: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: 250. В Камеруне проживают около 250 разных этнических групп, каждая из которых говорит на своем языке или диалекте. Вся молодежь общается на так называемом камфрангле. Это смесь камерунского пиджина, местных языков, а также английского и французского. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайф. Сегодня...
3: Все балаклавы одевают, поехали.
4: Прямо!
5: Пошел!
6: Работай, Камон! На пол, я сказал!
7: На пол!

США активизировали поставки вооружений в Израиль. За последние сутки Вашингтон перебросил на базы Цахал почти 7 тысяч тонн боеприпасов и военной техники в рамках масштабной логистической операции. Мардан. Сегодня в 20:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Белый дом сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном законченной. Силы США и Исламской Республики не обстреливали друг друга с 7 апреля, отметил Трамп. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Производители находят новые способы обхода ограничений. Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Коме. Пострадали 11 человек. Причиной ЧП мог стать человеческий фактор. Пилот не справился с управлением. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали Туапсе, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось что-то невообразимое. Был налет беспилотников ВСУ. И вы знаете, я во многих прифронтовых городах побывал. И под налетами не первый раз. Прямо скажем. Но вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы, то есть у ребят остается

0: очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы пока что мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов, нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы-участники, это ребята... испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
1: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббас Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса стражи исламской революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Бахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 2024 году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности – это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту. Президент подписал. Закон

0: и школы поддержки жен и матерей участников СВО. Программа помогает, естественно, справляться с теми трудностями, очень сложными, подчас проблемами, которые возникли, с эмоциональными проблемами, освоить новые профессии, ну и помогать другим семьям. Новой народной программе всему этому блоку нужно уделить особое, самое серьезное внимание.
1: Бойцы из севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены. Сейчас продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск. Как отметили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в Харьковской области, наступая с нескольких направлений. В ведомстве также добавили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над 6 населенными пунктами в зоне спецоперации, 4 населенных пункта освобождены. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит продукции военного назначения, местные компании находят новые способы обхода ограничений. При этом ни одно из сербских предприятий не понесло ответственности за поставки военной продукции украинским боевикам в обход правительственного запрета. Источник агентства отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальными, и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. Они еще в прошлом году заявляли в службе внешней разведки России. Речь идет в том числе о намерениях сербской компании «Зенитпром» поставить украинской армии 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов для РСЗУ «Град». В этой схеме задействована словенская фирма «Изубка», которая поставит сербской компании компоненты боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей боснийского производства. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки. Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил 5 россиянам звание Героя Труда России. В список награжденных вошли начальник лаборатории научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Леонид Боба, артистка Московского театра «Современник» Марина Ниелова, гендиректор Тюменского «Мотострой-11» Николай Русса, токарь Воронежского «Электрон-спецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области «Шлема Спектр». Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и обществом. Инцидент произошел на первомайском митинге в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Пока глава региона фотографировался с жителями, к нему бегом пытался приблизиться мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Как рассказали очевидцы, напавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании. Мужчину передали правоохранительным органам. Никто не пострадал. Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. Двое пострадавших в инциденте с Ми-8 в коме получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Минздраве республики. По последним данным, всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И, как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, человеческий фактор предварительно стал причиной ЧП с вертолетом в коме. Пилот не справился с управлением. В Москву возвращается тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до плюс 20 градусов, сухо и солнечно. Между тем, из-за холодов массовое цветение растения сместилось примерно на неделю позже обычного. Беспокойство из-за пыльцы березы, скорее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу 2 мая в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена. К концу следующей недели температура опустится до плюс 15, осадков на 9 мая также пока не прогнозируется.

0: его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: Черногория может вступить в Европейский Союз в 2028 году. Европейские страны согласовали начало работы над договором о присоединении, что означает переход процесса в финальную стадию. Подробнее с Иваном Каменевым сегодня в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайф». Водопады Эконкам. Праздник урожая Нгуон. Национальный парк Ваза. Руины Дейгитбий. Пляж Криби. Выставка женихов Геревол. Королевский дворец Фумбани. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайф. Сегодня.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В «Опасном бизнесе» нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
2: Порядок. Корабль идти навстречу угрозе. Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
0: Азербайджан разорвал все связи с Европарламентом. В Баку назвали платформы сотрудничества Евросоюза инструментом давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела других государств. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 14.00. На телеканале «Соловьев Лайф».

0: Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. По его утверждению, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. В ВСУ четвертый раз атаковали туапсы беспилотниками. Возник пожар на морском терминале. Его тушат. Власти назвали ситуацию контролируемой. Бойцы севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области. Подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в регионе, наступая с нескольких направлений. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали туапсы, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондрасев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось что-то невообразимое. Был налет беспилотников ВСУ. И вы знаете, я во многих прифронтовых городах побывал. И под налетами не первый раз. Прямо скажем. Но вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы. То есть у ребят остается очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы, участники, это ребята, испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и Попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
0: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббас Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса стражи исламской революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Вахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 2024 году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности – это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту. Президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которые отвечает правящая партия и, конечно, глава государства, когда он закон подписывает. Почему я об этом говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии «Единая Россия», а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, в этом ее цель и задача. Ну и в этом ответственность, если что-то не так напринимали.
0: По словам Медведева, в России появились новые инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. Среди них приоритетная медицина, комплексная реабилитация бойцов, а также бесплатное переобучение и помощь в трудоустройстве.
2: Отдельно скажу об очень важной сегодня теме, о поддержке семей наших защитников, участников СВО. По инициативе нашей партии сформирована комплексная система поддержки участников специальной военной операции, их семей. Для этого принято свыше 160 федеральных законов. Вот, знаете, я, естественно, не имею права и морального даже права там что-то говорить в адрес тех решений наших предшественников, которые занимались подготовкой законодательной базы на эту тему в прежние годы, ну, я имею в виду советский период, да, время было другое, жизнь была другая, ну, что там говорить. Но, на мой взгляд, исключительно важно то, что мы сейчас, в момент проведения специальной военной операции, а скажем прямо, в момент осуществления военных действий, создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальной военной операции и их семей. Вот это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу. Разработан специальный стандарт региональных мер поддержки. Он включает 20 обязательных мер помощи, видов помощи. Ну и, естественно, здесь просто должны быть гарантированы равные права для семей во всех регионах. Также хочу отметить работу женского движения «Единой России». Его участницы стали или поставили своим главным направлением поддержку и реабилитацию участников специальной операции и их семей, а также помощь жителям освобожденных территорий. В стране действует 2000 вот таких женских клубов. Мы должны тоже искренне их поблагодарить. В мае прошлого года заработала из школы поддержки жен и матерей участников СВО. Программа помогает, естественно, справляться с теми трудностями, очень сложными, подчас проблемами, которые возникли, с эмоциональными проблемами, освоить новые профессии, ну и помогать другим семьям. В новой народной программе всему этому блоку нужно уделить особое, самое серьезное внимание.
3: Бойцы из севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены. Сейчас продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск. Как отметили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в Харьковской области, наступая с нескольких направлений. В ведомстве также добавили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над 6 населенными пунктами в зоне спецоперации, 4 населенных пункта освобождены. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит продукции военного назначения, местные компании находят новые способы обхода ограничений. При этом ни одно из сербских предприятий не понесло ответственности за поставки военной продукции украинским боевикам в обход правительственного запрета. Источник агентства отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальными и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в службе внешней разведки России. Речь идет в том числе о намерениях сербской компании «Зенитпром» поставить украинской армии 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов для РСЗУ «Град». В этой схеме задействована словенская фирма «Изубка», которая поставит сербской компании компоненты боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей боснийского производства. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки. Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил 5 россиянам звание Героя Труда России. В список награжденных вошли начальник лаборатории научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Леонид Боба, артистка Московского театра «Современник» Марина Ниелова, гендиректор Тюменского «Мотострой-11» Николай Русса, токарь Воронежского «Электрон-спецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области «Шлема Спектр». Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и обществом. Инцидент произошел на первомайском митинге в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Пока глава региона фотографировался с жителями, к нему бегом пытался приблизиться мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Как рассказали очевидцы, напавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании. Мужчину передали правоохранительным органам. Никто не пострадал. Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. Двое пострадавших в инциденте с Ми-8 в коме получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Минздраве республики. По последним данным, всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И, как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, человеческий фактор предварительно стал причиной ЧП с вертолетом в коме. Пилот не справился с управлением. В Москву возвращается тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до плюс 20 градусов, сухо и солнечно. Между тем, из-за холодов массовое цветение растения сместилось примерно на неделю позже обычного. Беспокойство из-за пыльцы березы, скорее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу 2 мая в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена. К концу следующей недели температура опустится до плюс 15, осадков на 9 мая также пока не прогнозируется.
4: Я

округа 39. 41. 44.

0: Здравствуйте, уважаемые почетные гости, представители команд и
1: участники. Туапсе – город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
2: Знаешь, чем хороший воин отличается от плохого? Скажешь, отвагой и храбростью. Это, конечно, важно, но храбрых полная земля. А вот умных, которые не боятся, таких мало.
3: 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» – новейшее подразделение вооруженных сил России. Передовые беспилотные технологии, разведка, поражение, радиоэлектронная борьба. Бригаде нужны операторы беспилотников всех типов, специалисты РЭП, связи и ПВО, IT-инженеры, медики, саперы, водители. Люди, которые думают быстрее, чем летит дрон.
2: После похода хороший вождь делит добычу, не жадничает. Дружина должна знать, о ней позаботятся. Понимаешь, о чем я?
3: Контрактная служба в бригаде «Варяг» – это конкретные условия. 1 900 000 рублей при подписании контракта. Надбавки к денежному довольствию – до 350%. Списание кредитов – до 10 миллионов. Военная ипотека. Бюджетные места в вузах для детей. Полный социальный пакет для семьи.
2: 1000 лет назад я взял топор и стал воином. Сегодня твое время. Дружина ждет.

0: Госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, он будет расти быстрее ВВП, что создает риски для экономики. Между народами с Аббасом Джума сегодня в 16:00 на телеканале «Соловьев Лайф». Туапсе под ударами вражеских дронов. Наш спецкор Георгий Мамсуров и ведущий Сергей Карнаухов работают на месте событий. Прямые включения и репортажи. Интервью с местными жителями, спасателями и волонтерами. Каждый день с 1 по 3 мая на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Ноябрь 41 года. Немцы рвутся к Москве. На Волоколамском шоссе на пути танковых колонн вермахта живым щитом стали 11 саперов-панфиловцев. Ценой своей жизни они спасли свою дивизию и подарили защитникам Москвы 5 драгоценных часов. В 1981 году на том самом рубеже появился памятник. Бетонные окопы, а в центре взрыв, разорвавший фашистскую самоходку. Место памяти. Наша история. Наша гордость.
0: 250. В Камеруне проживают около 250 разных этнических групп, каждая из которых говорит на своем языке или диалекте. Вся молодежь общается на так называемом камфрангле. Это смесь камерунского пиджина, местных языков, а также английского и французского. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайф. Сегодня.
2: Все балаклавы одевают, поехали.
3: Прямо!
4: Пошел, пошел, прямо! Пошел. Работай, Рамон! На пол! На пол, я сказал!
5: На пол, на пол, на пол, на пол, на пол! На пол, на пол!

США активизировали поставки вооружений в Израиль. За последние сутки Вашингтон перебросил на базы ЦАХАЛ почти 7 тысяч тонн боеприпасов и военной техники в рамках масштабной логистической операции. Мардан. Сегодня в 20:00 на телеканале «Соловьев Лайв».

0: Белый дом сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном законченной. Силы США и Исламской Республики не обстреливали друг друга с 7 апреля, отметил Трамп. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Производители находят новые способы обхода ограничений. Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Коми. Пострадали 11 человек. Причиной ЧП мог стать человеческий фактор. Пилот не справился с управлением. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали Туапсе, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось что-то невообразимое. Был налет беспилотников ВСУ. И вы знаете, я во многих прифронтовых городах побывал. И под налетами не первый раз. Прямо скажем. Но вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы. То есть у ребят остается очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы, участники, это ребята, испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и Попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
0: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббас Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса стражи исламской революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Бахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 2024 году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности – это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту, президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которые отвечает правящая партия и, конечно, глава государства, когда он закон подписывает. Почему я об этом говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии «Единая Россия», а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, в этом ее цель и задача. Ну и в этом ответственность, если что-то не так напринимали.
0: По словам Медведева, в России появились новые инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. Среди них приоритетная медицина, комплексная реабилитация бойцов, а также бесплатное переобучение и помощь в трудоустройстве.
2: Отдельно скажу об очень важной сегодня теме, о поддержке семей наших защитников, участников СВО. По инициативе нашей партии сформирована комплексная система поддержки участников специальной военной операции, их семей. Для этого принято свыше 160 федеральных законов. Вот, знаете, я, естественно, не имею права и морального даже права там что-то говорить в адрес тех решений наших предшественников, которые занимались подготовкой законодательной базы на эту тему в прежние годы, ну, я имею в виду в советский период, да, время было другое, жизнь была другая, ну, что там говорить. Но, на мой взгляд, исключительно важно то, что мы сейчас, в момент проведения специальной военной операции, а скажем прямо, в момент осуществления военных действий, создаем юридическую основу для поддержки самих участников специальной военной операции и их семей. Вот это нужно обязательно отметить в новой редакции программы и продолжить эту работу. Разработан специальный стандарт региональных мер поддержки. Он включает 20 обязательных мер помощи, видов помощи. Ну и, естественно, здесь просто должны быть гарантированы равные права для семей во всех регионах. Также хочу отметить работу женского движения «Единой России». Его участницы стали или поставили своим главным направлением поддержку и реабилитацию участников специальной операции и их семей, а также помощь жителям освобожденных территорий. В стране действует 2000 вот таких женских клубов. Мы должны тоже искренне их поблагодарить. В мае прошлого года заработала и школа поддержки жен и матерей участников СВО. Программа помогает, естественно, справляться с теми трудностями, очень сложными, подчас проблемами, которые возникли, с эмоциональными проблемами, освоить новые профессии, ну и помогать другим семьям. В новой народной программе всему этому блоку нужно уделить особое, самое серьезное внимание.
3: Бойцы из севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Противник пытался удержать контроль за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены. Сейчас продолжаются бои в близлежащих лесных массивах, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск. Как отметили в Минобороны России, подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в Харьковской области, наступая с нескольких направлений. В ведомстве также добавили, что российские войска за минувшую неделю установили контроль над 6 населенными пунктами в зоне спецоперации, 4 населенных пункта освобождены. Сербские и боснийские компании продолжают поставлять военную продукцию для киевского режима через третьи страны. Об этом РИА Новости сообщил источник. По его словам, несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит продукции военного назначения, местные компании находят новые способы обхода ограничений. При этом ни одно из сербских предприятий не понесло ответственности за поставки военной продукции украинским боевикам в обход правительственного запрета. Источник агентства отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальными, и для их обхода используют схему доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. Они еще в прошлом году заявляли в службе внешней разведки России. Речь идет в том числе о намерениях сербской компании «Зенитпром» поставить украинской армии 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов для РСЗУ «Град». В этой схеме задействована словенская фирма «Изубка», которая поставит сербской компании компоненты боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей боснийского производства. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки. Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил 5 россиянам звание Героя Труда России. В список награжденных вошли начальник лаборатории научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения Леонид Боба, артистка Московского театра «Современник» Марина Ниелова, гендиректор Тюменского «Мотострой-11» Николай Русса, токарь Воронежского «Электрон-спецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области «Шлема Спектр». Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и обществом. Инцидент произошел на первомайском митинге в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Пока глава региона фотографировался с жителями, к нему бегом пытался приблизиться мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Как рассказали очевидцы, напавший вел себя агрессивно и долго сопротивлялся при задержании. Мужчину передали правоохранительным органам. Никто не пострадал. Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. Двое пострадавших в инциденте с Ми-8 в коме получили травмы средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Республики. По последним данным, всего пострадали 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. И, как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, человеческий фактор предварительно стал причиной ЧП с вертолетом в коме. Пилот не справился с управлением. В Москву возвращается тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до плюс 20 градусов, сухо и солнечно. Между тем, из-за холодов массовое цветение растения сместилось примерно на неделю позже обычного. Беспокойство из-за пыльцы березы, скорее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу 2 мая в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена. К концу следующей недели температура опустится до плюс 15, осадков на 9 мая.

0: Туапсе, город воинской славы. Сегодня он снова на линии огня. Но его берег держится, потому что за ним мы. С 1 по 8 мая фонд Владимира Соловьева проводит экстренный марафон по сбору средств «Несокрушимый берег. Миссия Туапсе». Все средства будут направлены на ликвидацию последствий безжалостных террористических атак ВСУ на Черноморском побережье. Нужны респираторы, костюмы и сапоги для защиты волонтеров, сорбенты и боновые заграждения для очистки побережья, корма, ветпрепараты и помощь ветеринаров для спасения птиц и животных, пострадавших от разлива мазута. Берег выстоит, потому что за ним вся страна. Несокрушимый берег. Миссия Туапсе. Помоги сейчас.
1: Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит не только богам. Оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли, точность машины.

0: Черногория может вступить в Европейский Союз в 2028 году. Европейские страны согласовали начало работы над договором о присоединении, что означает переход процесса в финальную стадию. Подробнее с Иваном Каменевым сегодня в 7 утра на телеканале «Соловьев Лайф». Водопады Эконкам. Праздник урожая Нгуон. Национальный парк Ваза. Руины Дейгитбий. Пляж Криби. Выставка женихов Геревол. Королевский дворец Фумбани. Мама Африка. Камерун. Только на Соловьев Лайф. Сегодня.
1: Меня зовут Дмитрий Матрос, я разведчик ВСРФ и автор проекта «Опасный бизнес». Каждый вторник в 22.00 на Соловьев Лайф на основе своего опыта я буду разбирать и анализировать реальные боевые ситуации от первого лица. Снаряжение и тактика, ошибки и успехи. Я покажу, как и почему принимаются решения на поле боя под обстрелом. В опасном бизнесе нет права на ошибки.
0: «Опасный бизнес». Во вторник в 22.00.
2: Там, где напряжение на пределе, они берут ситуацию под контроль. Экипажи неведомственной охраны. Универсальная мощь, готовая к вызову в любой точке России. Стань частью команды. Будь тем, кто защищает. Заполни анкету на сайте. Выбери профессию, которой будешь гордиться.
0: Азербайджан разорвал все связи с Европарламентом. В Баку назвали платформы сотрудничества Евросоюза инструментом давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела других государств. Подробнее с Маратом Булатовым. Сегодня в 14.00 на телеканале «Соловьев Лайф».

0: Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. По его утверждению, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. ВСУ четвертый раз атаковали Туапсе беспилотниками. Возник пожар на морском терминале. Его тушат. Власти назвали ситуацию контролируемой. Бойцы севера взяли под контроль село Поколяное в Харьковской области. Подразделения группировки продолжают создание полосы безопасности в регионе, наступая с нескольких направлений. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. 7 апреля я отдал приказ о двухнедельном прекращении огня. С тех пор режим прекращения огня был продлен. Начиная с 7 апреля между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем, говорится в его письме. По утверждению главы Белого дома, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение Конгресса на их продолжение предположительно больше не потребуется. Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп назвал эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников. В пятницу американский лидер заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Президент США выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению и в то же время заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки. До этого глава Белого дома отвергал возможность сохранения обогащенного урана у Исламской Республики для гражданской энергетики и медицинских целей. Беспилотники ВСУ в ночь на 1 мая снова атаковали Туапсе, из-за чего произошло возгорание на территории морского терминала. По данным местного оперштаба, пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация находится под контролем. К тушению привлекли сотни человек и десятки единиц техники, в том числе силы МЧС. На месте работают специальные и экстренные службы. По данным властей, угрозы для жителей нет. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море. В оперштабе также рассказали об активных работах по ликвидации последствий ЧС.
1: Продолжаем работу в городе Туапсе. Сегодня продолжали работу на центральном городском пляже. За сутки оттуда было вывезено, наверное, несколько метров слоя грунта. Но ночью в Туапсе творилось что-то невообразимое. Был налет беспилотников ВСУ. И вы знаете, я во многих прифронтовых городах побывал. И под налетами не первый раз. Прямо скажем. Но вы знаете, когда вы находитесь в большом городе, да, и сидите вот в этой ситуации, это совершенно другие ощущения, чем когда вы находитесь в маленьком Туапсе на гористой местности. И вчера я своими глазами, можно сказать, увидел, насколько сложно нашим ребятам-ПВОшникам работать здесь, в гористой местности, потому что противник заходит с разных траекторий, вылетает из-за склонов горы. То есть у ребят остается очень мало времени на реакцию и на сбитие. Вчера просто какое-то колоссальное количество беспилотников было сбито, и с утра мы все видим, что снова что-то горит, снова продукты горения идут в воздух. От разлива нефти мы купировали этот вопрос, то есть дополнительного разлива нефти не произошло. Это то, что интересовало меня больше всего утром, и я просто летел к речке, чтобы посмотреть, сохранились ли боновые заграждения, которые поставили ребята из МЧС. Да, они стоят на месте, и откачка нефти из русла реки Туапсе продолжается. Она не заканчивалась ни на минуту. Сегодня также, точнее, в Туапсе продолжают прибывать волонтеры из различных точек. Я сегодня еще несколько городов нашей необъятной страны в этот список внес. И вы знаете, сегодня я смог встретить среди волонтеров даже испаноговорящих людей. Это испанцы-участники, это ребята, испаноговорящие участники специальной военной операции, и мои товарищи, мои друзья, братья из организации «Зов сердца» оказывали им помощь гуманитарными грузами за ленточку на СВО. А сейчас эти парни изъявили желание помочь уже нам в городе Туапсе. Они приехали и Попросили направить их на самые тяжелые работы в городе, на устранение нефтеразлива.
0: Это уже четвертая за последние недели атака на Туапсе. Предыдущий удар пришелся на ночь 28 апреля. Тогда целью боевиков ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. Пожар на НПЗ тушили двое суток и ликвидировали лишь 30 апреля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел разговор по телефону с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Во время беседы стороны обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях, говорится в сообщении. Детали разговора, включая конкретные темы и возможные договоренности, не раскрываются. Отмечу, что этот разговор прошел на фоне серьезной эскалации напряженности в отношениях между Западом и Ираном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф добиваются отставки министра иностранных дел Аббаса Аракчи, сообщают иранские СМИ. Поводом стали обвинения в том, что на переговорах по ядерной программе глава МИД якобы действовал в координации с руководством Корпуса стражи исламской революции и не информировал президента о ключевых решениях. По данным иранских СМИ, в последние недели министр мог действовать в связке с командующим КСИР Ахмадом Бахиди, фактически следуя его указаниям, а не линии правительства. Такая ситуация вызвала резкое недовольство Пезешкиана, который, как отмечается, допустил возможность увольнения Аракчи в случае продолжения подобной практики. Принадлежность единому народу особо остро ощущается в самые драматичные периоды истории. Именно так сейчас происходит в России. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на окружном отчетно-программном форуме «Единой России». Есть результат, он проходит в Санкт-Петербурге. Медведев подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в России полностью подтверждает эту закономерность.
2: Именно в семье и формируется основа мировоззрения любого человека. А в конечном счете его судьба. Передается из поколения в поколение культурный и нравственный код, который нас всех, присутствующих в этом зале, и вообще нас всех, делает единым народом. И это не просто высокие слова, поскольку принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории. Согласитесь, что это именно так, потому что подчас мы над этими конструкциями не думаем в повседневной жизни. Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня. Для нашей партии поддержка семьи – стратегический приоритет. Ну, только в 2024 году, который, как известно, был объявлен годом семьи, «Единая Россия» в рамках своей законотворческой деятельности – это важнейшая составляющая деятельности любой партии, тем более правящей партии, коей является наша. Так вот, мы обеспечили принятие 50 законов в этой сфере. Я почему вот об этом говорю? Знаете, мы тоже привыкли к тому, что законы принимаются. Хорошие законы. Какие-то лучше срабатывают, какие-то хуже. Большинство проголосовало. Отдали президенту. Президент подписал. Закон вступил в действие. Но это ведь совокупность действий, за которые отвечает правящая партия и, конечно, глава государства, когда он закон подписывает. Почему я об этом говорю? Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, не стесняйтесь об этом говорить. Эти законы приняты благодаря позиции партии «Единая Россия», а не какой-то другой. В этом смысл правящей партии, в этом ее цель и задача. Ну и в этом ответственность, если что-то не так напринимали.
0: По словам Медведева, в России появились новые инициативы по поддержке участников спецоперации и их семей. Среди них приоритетная медицина, комплексная реабилитация бойцов, а также бесплатное переобучение и помощь в трудоустройстве.
2: Отдельно скажу об очень важной сегодня теме, о поддержке семей наших защитников, участников СВО. По инициативе нашей партии сформирована комплексная система поддержки участников специальной военной операции, их семей. Для этого принято свыше 160 федеральных законов. Вот, знаете, я, естественно, не имею права и морального даже права там что-то говорить в адрес тех решений наших предшественников, которые занимались подготовкой законодательной базы на эту тему в прежние годы, ну я имею в виду советский период, да, время было другое, жизнь была другая, ну, что там говорить. Но, на мой взгляд, исключительно важно то, что мы сейчас в момент проведения